Я ворвета, ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхей юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, ет велволисурен тунтеста, санот кайки мида имене теке. Tulisi tehdä,